0: Also, ich möchte was von mir erzählen. Aus meiner Vergangenheit. Wie ich früher mal war als Jugendlicher, so in eurem Alter.
1: Ну, он про вас хочет рассказать, ну, про себя хочет рассказать, как он, ну, тогда, когда он молодым был, ну, сейчас расскажет.
0: So wie ihr jetzt hier alle sitzt.
1: Ну, сейчас, как вы здесь сидите.
0: Habe ich vor 20 Jahren euch alle nicht gemocht.
1: Через, ну, 20 лет назад он никого из нас не любил, ну, видеть не хотел.
0: Ich war früher ein, ich sag mal, ein böser Mensch. Das, was ich früher gemacht habe, war ein ganz, ganz großer Fehler. So wie jetzt hier auch alle sitzt, habe ich euch ins Herz geschlossen.
1: Как вы здесь сейчас сидите, он в сердце нас закрыл, говорит.
0: Ich persönlich vom Herzen.
1: Он всех вас любит, говорит.
0: Das gleiche kann ich mit ihm machen. Ich hoffe, ihr alle, so wie ihr hier sitzt, gibt mir diese zweite Chance.
1: Он говорит, 12 лет назад решил, что выберет нормальную дорогу. И то, что вторую, ну, второй шанс дают. И спрашивает вас, даете ли вы ему второй шанс. Решить так, как он хочет.